0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: fisting.
0: Нужно
1: semen.
0: В кайфе
1: ass.
0: Не путать чужим строится растут.
1: The semen
0: цветет. Салют в сторону
1: ass.
0: На пару с облезлым рыжим перенесли.
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый.
1: Okay,
0: я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
0: Потому что на работу с работы после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass.
1: Кто-то rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Жизнь чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был. Yeah!

0: как?
1: Пустыни на пути посередине крепища.
0: Секс.
1: Не хочется и на говногу через
0: семен,
1: переграждающий дорогу вдалеке.
0: Бой.
1: На закате ровный будто вылезан, но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все. Одиночку вырезала.

0: на песков разгорается данжен. Под вонью угольков и сшитый в один людьми. Войны логос и лотос любви сливается
1: семена.
0: На фоне песков разгорается данжен. Под вонью угольков и сшитый в один людьми. Война, логос и лотос любви.

0: глаз.
1: Как хорошо придумал кто. О-о-о-о-то. Что если
2: не охота.
3: Fucking do it. Gay sex.

0: finger in my ass.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: И дело тут не в результат, а чек, и прочее, и кста.

0: bad cock. Dick.
1: И злобным голосом ответил я всем.
0: You anal.
1: И был бы рад, и оттого я...
0: Fucking coming.
1: Я в маске.
0: Latex.

0: Полумягко.
1: Ass.
0: Dungeon for master.
2: Николай, не стерпев султанский
1: ass.
2: Держит натиск, а восточный

0: ass.
1: Я заменил тебе
2: words
1: и наступаю на
0: finger.
1: Я перекрыл тебе
0: Это
1: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем. Это камера, наш будущий
0: door.
1: Ведь оно все серьезно. Я fly
0: fucking ass.
1: Мутать паразит
0: fucking coming,
1: словно не радость.
2: Get out of there.

0: тем, чисто фингер. Покрылись обилием трещины, высосав
1: семена
0: друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе
1: фингер
0: навечно разобьем, что стоит на столе. Мы с тобой на бедном стекле обольемся
1: the semen.
0: Потом в этом все для того, чтобы было теплее.
1: Fucking ass.
0: Муточный паразит.
1: Fucking color,
0: словно не радость.
1: Семен.
2: Get up.

0: Stick your finger in my ass.
1: Маленькая, покажусь тебе.
0: Oh, yes.
1: Повтори, какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
0: Horny.
1: Симпатичное, лучше залипать на столичных. Сделаешь мне
0: 15.
1: Пусть и не физически будем.
0: Swallow, come.
1: Так и не ставши близкими. Хватит это
0: shit.
1: Нести про вечную. Но я утешаешь.
0: Сыпется
1: на пол, сразу на
0: next door.
1: Душит уголек, который ты
0: пошел.

0: Я не буду сад, я могу не отдать. Это твоё. Эй, но.
1: Гачи-мучи.
0: No, I don't do anal.
2: This thing.
0: То, что хочу, эй, завтра могу.
2: Suck some dick.
0: Эй, да.

0: разбой.
1: Спанкинг.
2: Я всегда буду
3: садик.
2: Но у меня так много
3: денег,
2: но моих
3: лиц
2: на месте. We want.

0: позади. Но не станем мы все равно. Срочно надо
1: вон,
0: чтобы прийти домой.

0: two, maybe even three.
1: 100%.
0: From a space to teach you what the beat is. Can't fuck the
2: semen.
0: It's when I need you.
3: This is
1: more. Oh, yeah. Lube it up.
4: Zastrakuj.
1: My coming. Make me come, come, come.
4: Zastrakuj. Я, мама родна, а что нам, нам надо? Немерено.
1: Bondage.
4: Еще столько же.
1: Anal.
4: Мы против.
2: Rip the skin.
4: Мы за...
2: Good size and all.
4: Если ты
1: gay.
4: Сиди ровно и не раздевай.
1: Yeah.
4: Так вот, наша компания 4. Кок, Жора и...
1: Dungeon Master.
4: Сидим, слушаем.
0: Oui.
4: Какая-то...
2: The Semen.
4: Эткин и ретро.
1: Fantasy.
4: Mr. Aqua. Чичерон. Дырявый. Виады.
2: Maggots.
4: Радио, шняга, настроение ниже.
1: Bondage.
4: Пацаны курят.
2: Shit.
4: Я листаю
1: гей-вебсайт.
4: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
1: Glory Hole.
4: Любое страхование.
1: It's a little bit for everybody.
4: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный
1: anal.
4: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно, трясущимися
1: фингерами
4: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
5: Добрый день, фирма
1: Glory Hole.
4: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
4: Здоровья.
6: Sign a contract.
4: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
1: Glory Hole. 300 bucks.
4: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни
1: and hot sex.
4: Выплата зависит от тяжести
0: spanking.
4: Можно получить даже
1: latex glove.
4: Кладу
0: pants.
4: Как ни в чем не бывало. Нога, но
1: an artist. Performance artist.
7: Got a big surprise, guys.
4: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
4: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был в прошлый
0: Spanking.
4: Лёня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Шатагон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
4: А вот у Лёки теперь нет куска
1: anal.
4: Вроде
1: that hurts.
4: И неловко, а можно было бы получить
1: по секс.
4: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
4: Он работает на там всякое случается.
1: I say sure, why not?
4: Единогласно, беру отложенные в охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
1: Glory
4: Hole. Серьезное движение.
8: Get your ass down from here, boy. Get your ass down from here, boy.
4: Ой, мама родная, застраховали весь уикенд. Жора на я собираю. Он наш
1: бой.
4: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет. Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
4: Вдвоем держали жертву, купе ломал. Груз

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка.
3: Твоих
4: руках.
1: Finger.
4: Не спутать.
0: Sad cock.
4: Никак.
1: Suck.
4: В моих мечтах.
1: Swallow.
4: Скучно. Come.

0: Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The Semen
0: Мое. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой. Вакцинцы,
1: The Semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: The Semen,
0: вещаю не, пусть я
1: Fisting,
0: и в пусть я
1: Fisting,
0: кто не играет Кристина,
1: Shit.
0: Сироп кабина, все будет как
1: The Semen,
0: люди
1: в
0: Semen,
1: люди в
0: Semen. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
1: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на The Semen. Обещаю
1: не anal.
0: И пусть я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting. Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Fisting.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting. Да. Да. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Не играет
0: Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминаю
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting. Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting. Нужен
1: Fisting.
2: This is how we start. Okay? When I say go, you go. You can't. All right.

0: two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Вспыхнула Данжин заката.
1: Swallow palm. Stick your finger in anal. Latex glove, lube it up. Make me
0: happy.
1: My dungeon master.
0: Я иду, как глубокий старец, узревший
1: next door.
0: Любоваться бассейном
1: gay party
0: на берегу в сокровенном блаженстве устремлен в бесконечное наслаждаться прекрасным осенним
1: gay party.

0: Dracula, Dungeon da Carta.
1: Swallow calm. Stick your finger in anal.
2: Latex glove, lube it up.
3: La, la, la, la, la, la, la.
1: Make me happy,
3: not yet. La, la, la, la, la, la, la.
4: Слышь, не понять. Я иду, как глубокий старец, узревший.
5: Next door.
4: Любоваться бассейн.
5: Gay party.
4: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
5: Gay party.
4: Иду.

0: Мир
1: gotcha.
0: Видения полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Коленей. И это совсем не
1: Bondage.
0: Экстрасенс
1: Fist.
0: Людей.
1: Latex.
0: Там

0: где каждый
1: boy next door,
0: где также ночью синей струится лунный но нам с тобой
2: the semen
1: is equal.

0: нужно. Ты че такая дерзкая? Рядом с героем станет даже дед. Хотят, кипит интернет. И каждый парень, проходя, смотрит след. Пришлось украсть
1: Семен
0: пистолет. Пришлось украсть этот дик. Я вижу хейтеров, у них опять один вопрос, раз ты причина веская. Ты че такая дерзкая?

0: you swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги, поберегитесь, не дотрог. Ноги, бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание подбегая и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting
0: не охота и обмостылила работу.

0: Люблю сексы, челлинг, да, в апреле, чтоб выпал семен. Это время, чтоб выбыл через кухни бетонных
1: поезд.
0: Глуп, но зато все скорлупы, а отцит намечается пивно.
1: Секс.
0: Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутое небо снесет их, как
1: семен.
0: Курица капает,
1: cup.
0: Так вот и взаправду. Может только

0: Если честно, я так давно хотел... You're on the stick. И вот, когда у меня появилось...
1: No, latex.
0: Я stick. От всего своего сердца. Вы только...
2: Billy Harrington.

0: На днях решила разгрестись
1: Anal.
0: На хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Semen.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я
1: Boy.

не совсем в больничке. Корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

крики, проклятия, вопли. Рнул еще, и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: бесконечно
1: согрет.
0: Я вдали вижу Dungeon, которого нет. Где легко найти приют, где наверняка день за днем, то теряя, то путая.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, может быть, за порогом растраченных
3: семен.

0: Dodoga is at war against a far-reaching storm of disturbance and deletion. Nico's economy is badly weakened, a consequence of carelessness and irresponsibility on the part of management, but also on the collective failure to make hard choices and prepare for a new mad age. Today, I say to you that the challenge is real.
1: Эта история могла бы стать сюжетом для
2: Gachi.
1: Когда это черное, а черное это несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого он не совершал. Но что можно сказать о деле, которого совершившем обвиняет в нем свою жертву?
3: История, о которой мы расскажем, может показаться самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...
4: Dungeon.

0: Слэй?
1: Ты чё такая дерзкая, а?
2: Встретиться проблема трудная.
3: Dungeon.
2: Вертится.
4: Gang enough. Gang enough.
2: Летит.
5: The semen ass.
2: Суматоху.
5: Sex.
2: Нелегко, нелегко.
3: Loop it up, my.
2: Звенит январская.
6: Suction.
3: Coming.
2: Супруга.
3: Oh. Master.
2: Чарца.
3: Dungeon.
2: И шумят.
0: Fucking.

0: sticking my ass fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party up.
1: Но в суматохе
0: sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: words. Январская
0: suction. Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking
1: не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh, shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя. Сердечная. Неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно.
0: Fuck you.
1: Но в суматохе.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

0: весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь.
2: Bondage, gay website,
0: dungeon. Есть.
2: Bondage, gay website,
0: dungeon. Есть. Весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь. Там живут несчастные.
2: Ass.
0: Ужасные.
2: Amazing.
0: Внутри.
2: Ass.
0: Ужасные.
2: Amazing.
0: Внутри. Там живут несчастные.
3: Banking.
0: Они не делают ни.
2: Fisting.
3: Ass.
0: Видно в.
4: Видно в.
3: Banking.
0: Они не делают
2: ни. Fisting.
3: Ass.
2: You're coming.
0: Не растет.
2: Bad cock.
4: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
4: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
2: Fucking
0: slave, you coming?
2: Bad cock.
0: Вроде не. И могли бы.
2: Suck some dick.
0: Им бы. И взять и отменить. Им бы. Взять и отменить. Вроде не. И могли бы.
2: Suck some dick.
0: Как назло на.
2: Website
0: нет.
4: Latex glove.
0: И в. Пропадают зря.
3: Anarchy.
0: Пропадают зря. На проклятом.
2: Website
0: нет.
4: Latex glove.
0: По такому случаю ночью дозори.
4: Don't do anal.
0: Ты невезучие.
2: Fucking slave.
4: Don't do anal.
0: Бедные. И.
4: Don't suck some dick. Latex.
0: Какой неведомо в никаком.
4: Glove.
0: Oh, yes, the child.

0: все такие. Horny. Я бы отдала вам все свои бабки.
1: Stick finger in ass.
2: Bondage.
1: Gay. Stick finger in ass.

Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз.

прерывая ее гантели, отложив finger. Может быть, нужен потом концепт.

0: Spanking.
1: Тут крепко держит Рамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
2: бэгами
1: будет шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобы. Синий как медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Парень в темную подворотню, заводя эту
0: катеньку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодную.
2: И так уснуть.

0: fucking Тут же пока жена ему готовит на кухне. Семена. Она знает, чем порадовать на ужин. Мужа и достает из душу, пока в раковине тает. Все экстрактор берет и весь от рогов до копыт закрытыми глазами тот
1: замечит,
0: то как майская птичка.
1: The semen.
0: Настроение просто
1: amazing.
0: Мелодичный. На кухне стучит.

0: слушай, во, я знаю как. Браток, хочешь, я на одной ноге постою, как цапля? Хочешь?
1: Помню раньше
2: Fisting.
1: Ошлопалась рубашка, что
2: fucking slaves
1: предпочитают мне папашку.
0: Как?
1: Он им дарит
2: latex
1: всякие
3: some dick
1: и суши. Жую
2: for dungeon
1: сушки, покуда эти
2: слэйки
1: сидят
2: fisting
3: ass
1: в дорогих
2: for dungeon.
1: Выходной хотел
3: do anal
1: и что не разрешила
2: for master.
1: Ей не нужен, ей нужен мужчина. Нашла себе
3: the spanking
2: in my ass.

0: suck some dick.
1: Gay bang.
2: Утро очень красиво. А лошарка стала до хуя.
1: Full mouth and anal.
3: The semen.
4: Fisting.
5: The spanking.
6: Suction.
1: Gay party.
2: Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги посылки в описании.
7: Welcome to the club, man.
1: Oh yeah, I'm fucking coming.
2: Thank you, sir.
5: Pull up on my pants.

хочу иметь такси. Я только от тебя. Пускайте. Забудь, что все вокруг. И плюю. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим.

0: Yes.
1: Thank you, sir.
2: Dungeon.
0: Fucking slaves.
3: Правда слишком глубокая.
2: Ain't no.
3: Забывать.
4: Billy Harrington.
3: Пора нам пропадать.
2: Dungeon.
3: Навек, когда-то самый дорогой.
0: Fucking slaves.
3: Правда слишком глубокая.
2: Ain't no.
3: Забывать.
4: Billy Harrington.
3: Пора.

0: swamp cock.
1: Из того, что чувствую.
2: Bad cock.
1: Проводив тебя в последний.
3: Ass.
0: Dungeon.
4: Fucking slut.
1: Правда слишком глубока.
0: Anal.
3: Billy Harrington.
0: Dungeon.
1: Когда-то самый дорогой.
4: Fucking slut.
1: Правда слишком глубока.
0: Anal.
3: Billy Harrington.
0: Dungeon.
2: Gay website.
1: Fuck.

0: Билеты, прикиды, бляшка,
1: призы.
0: Боры на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говёный биг.
1: Так.
0: Не надо пиздеть, что ты
1: coming.
0: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак? Ломит слишком высокую.
2: Семена.
0: Чё, охуёшь, что ли, в натуре осёл? Давай не гони нам тут.

0: 300.
1: Ну ладно, проходим, и хватит. Оторвался от трассы, нельзя ни
2: Здравствуйте.

0: вашем английском.
1: Билли Харрингтон.
0: Опять интервью про какой-то там.
2: Дарк.
0: Ну все, можно чекать, а где?
2: Да
0: один, как всегда, забурился посрать. Двое опять, как в лесу. Ты бухнули и в поиске, чем бы зашли. Какая-то сволочь врубила в лунки. Просили же тише, идет.
2: Любит, а?
0: Его попросили.

0: Пердей. Stick finger.
1: Создадим неповторимый пол. Зажигай! Зажигай!

0: say no. Открывается медленной песней, все штаты немного народа стучит. И все дела палит уж, всем известны тут главные. В душе не будет, и вот наконец-то. Подводит печальный убыток под счет. Тут вышли мы, а может по... Спасибо. Давай, мы приедем еще. Здрасте, покрасьте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично, энергично.
1: Hey, no. 15 fingers.

Я больше не могу играть в Майами на PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь но из-за вечных бэков теперь не могу идти тоже и дальше. Наши сочетания забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих. Я думаю о любовь, и что связано. Я с трудом понимаю, кто.

Only. Нет, я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only. С тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц. Идут очередями.

0: не монолог. Это набор ритм смог открыть загробный мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросив в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров.
1: Шок
0: мосты, что ты стыд не бросил, а объяснил там параллельный диспут усторонний.

0: возможно.
1: Look it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю слом.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.
0: Осторожно. Теряю от любви своей.
1: Fucking coming.

0: доверчиво глядят мое окно. Опять защемит.
1: Так.
0: И в танже лезет.
1: Ой.
0: По памяти.
2: Дуэт.
0: Пойдет развращать и вместе с Агушей с той точкой что-то давно.
1: Subject.
0: С той точкой ушла, с той точкой пришла, забыть ее не хватит.
1: Dicks.
0: Владимирский.
1: Next door. Семен.
0: Этапом из
1: сосед.
0: Немерено. Лежит на шоу. Тяжкий.
1: Call.
0: Владимирский.
1: Next door. Семен.
0: Когда.
1: This thing. Yes.
0: Но не очко.
2: Really.
1: A $300.

0: Dann war der Knochen sick.
1: Tag. Latex Glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
2: Ass.
0: На.
3: Я fuck!
0: Здесь.
3: Хоть fuck, здесь.
0: Как мне твоя.
1: Bondage.
0: Нужна.
1: Next door, semen.
0: Этапом из лежит на шоу тяжкий.
1: Next door, semen.
0: Хотя я
1: this thing
0: ass. Но не очко
2: Billy.
1: $300.

0: тяжкий ком.
1: Владимир Сектор Семен.
0: Хотя я
2: Fisting ass
0: разменена, но не очко
1: Дуэй
2: Губит
1: $300

0: Ведение сидит лишь на
1: Bad cock.
0: Громче всех
1: Sack Dungeon.
0: Ходит он без
1: Bondage.
0: Пока не видит
1: Master.
0: Как же наш
1: Fifteen ass with gloves.
0: Ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только
1: Darkon.
0: И позже тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло две недели, как не
1: был
0: он. Он жертвует, сосредоточившись на
1: семен.
0: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш станет сказочно богат. Когда я выиграю,
1: penetration.

Рыжову думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает сит в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком и отобрал.

0: I'm so horny.
1: Yes, захочу.
0: Do anal.
2: Fisting is 300.
1: Dick, and you don't get
2: latex.
1: Maximum stuff. At
3: dick.
1: Может быть,
3: semen.
1: Если ты это заслужишь.
3: Fucking bitch.

0: Да.
1: Рассказывал про Танжели. Рассказывал про бывшую и что она. Ты рассказывал, как сильно бесит тебя.
0: 300.
1: Мы пошли в кинотеатр, ты пытался меня.
0: Spanking.

0: Бой.
1: Много капсул выходит из здания, когда важно только знание.
2: Гейба.
1: Да, запах делает свой с ума много народу.
3: Do anal. Do anal.
1: Бой. Покупаешь ты старинный.
4: Да.
1: Тебя знает даже.
5: Big Dark
1: Hall. У тебя красивый
3: дик.
1: Ну где же?
3: Мистер Аквас.
6: Что

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в спать? Вы мне об этом не пели. Если это
2: Suction.

0: пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: чувствует тут.
1: Бой
0: становится
1: бандимастер.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

нормально. Ты же тоже слышишь между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть вейдами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

Сенатор. Что империю не строят на воде. Руки в... Билли Харрингтон. Эти мальчики спорят, кто тут... Я расскажу, как делать комп. Это самый лютый злоб. Топ-чарты с ума. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка. Справа, слева. И ты знаешь, мой... 300 баксов.

0: знаєш, ти не виноват. Ти саме
1: so horny.
0: З всіх самих
1: so horny.
0: Це правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Может, пожалею, да и хуй с ней. Я ж
1: Boy next door.
0: Надо
2: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Под капот, 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так что располнился стоп. Цвет как
1: Семен,
0: цвет родной, прям так
1: сильно. Финга, чит за тейно,
0: марки, на дорогих
1: гей, марки, марки,
0: смолки, смолка и скучно, не смолки. Эти кубовки на мне, теперь они стоят два раза дороже. Сторис и пары, вау, да ты способен на большие, править на бойне, так им всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

This music it got to you. My back I can touch. No can you crash them in that быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чем я успею. Голик сучи, я ношу к вечеру.

0: новое спать. Приятный, еще приятней, новенький пранк. Правил в джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12. Под капот, на как заполнить. Мне давно уже не 18, полный мостов. Цвет как
1: Сименс,
0: цвет родной, прям так сел.
1: Фингер,
0: чит за сон, дорогих. Смолки, смолка, я скажу.

унесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и... Вам в убежище сидим?

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: This thing is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
3: дик.
1: Может быть, чуть
3: семен.
1: Если ты это заслужишь.
3: Fucking bitch.
0: Stick your

0: semen.
1: Не глупи. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: секс с любовью?
1: У меня?
2: Без любовь. Yeah.
1: Ведь если
2: Slave.
1: Все свое время тратит на то, чтобы заработать,
2: Coming.
1: То у нее просто не хватит сил на...
2: Бекокс.
3: Task before us, mindful of the sacrifices borne by our Nico ancestors.

0: Just lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл от колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но ли в этом дело, я с тобой не об этом. Мне кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants. Yeah.

0: Do it. В порядке. Do it.
1: Тебя
0: spanking.
1: Тебя
2: fisting.
1: Гладкий. Мы вошли за него. Мы специально прогуляли. Или как я качали. Ты был сутка.
2: Fucking coming.
0: Do it.
1: Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке.

Он мне говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих. Леша

0: заменил тебе
1: Words.
0: И наступая на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе
1: Это
0: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем, это камера наш будущий
1: door.
0: Ведь оно все серьезно. Я
1: fight. Fucking ass.
0: Мустач.
1: Fucking coming, Aino.
0: Словно не рада.
1: Семена. Get out of that.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no.
3: It's a fucking deep.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня зовешь.
2: Leatherhead. Чтобы знала ты. If I don't do anal. Узнаешь меня
3: и я. Fuck you.
2: Через мили и. My ass.
3: Вот тебе моя.
2: Come.
3: Ты зовешь меня.
2: Stick my finger in your ass.
1: Oh yeah.
2: Deep dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal.
1: It's a fucking game.
2: Don't touch me there.
4: Boy next door.
2: Finger. Friend, you ass.
4: Dick.
2: Ass.
3: Million веков тебя одну.
2: Fight.
3: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
2: Anal.
3: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Fuck
3: you. Deep
2: dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there.
4: Boy next door.

0: Don't touch me there.
1: Boy next door.
2: Блять, мальчики, как же заебал этот ваш...
3: Гей-секс.
2: Вы можете что-нибудь другое придумать?

0: gay party.
1: Прекрасно, когда
0: do anal. Amazing.
1: Из другой планеты. Ты из моей
0: fantasy.

0: Я же совсем не...
1: I'm so horny.
0: Я не
1: I'm
0: так
1: so
0: рай.
1: Horny.
0: Поемся вдруг.
1: For Dungeon.
0: Я им...
1: Dungeon Master.
2: Dark Home.
0: Вика.
2: Ah!

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: A swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: fat cock.
1: Проходимец поднял дик. И злобным голосом ответил я всем.
0: You anal.
1: И был бы рад, и оттого я...
0: Fucking coming.
1: Я в маске.
0: Latex.

0: косяк.
1: Эй, чтоб словить
2: Симена
1: мешок,
2: shit.
1: Купи билет,
2: my ass.
1: А свои пустые
2: really?
1: Оставь на
2: next door.
1: Не надо ничего.
2: That turns me on.

Мне щипит глаза, это что когда-то страдали или плачу тут я от несбывшихся детей, что меня вынуждали любить так же сильно, как маленький любил свою маму и любить.

0: Если хочешь к нему...
1: Finger stick.
0: Мы подскажем себе адрес.
1: Как?
0: Без общения.
1: Ты
0: скучает. Захвати...
1: 100 баксов.
0: И чего-нибудь к чаю.

0: monster. Martin coming. Martin Buster.
1: Tesla. Hot load.
0: Boy. Мне прятаться.
1: Ain't no
0: monster.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Semen.
0: Из воска.
2: Slay.

0: На темных или на светлых сентиментальных, но я стою на
1: party,
0: дурацкий
1: bondage,
0: как, и пока стыдят.

Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я всегда буду. Я

0: Я не буду тебя Swallow cup Снова таскать, называть Я не буду Я могу не отдать Опять твоё Anal
1: Гачи-мучи
0: Бренды
2: No, I don't do anal
0: Fisting То, что хочу, эй, завтра могу
2: Suck some dick

0: Нашла
1: банкинг.
2: Идет гей секс.
0: На
3: палец.
0: Нашла
1: банкинг.
0: Идет
2: по нахуй мой ас.
0: Нашла
1: банкинг.
0: Идет
2: гей бой анал секс.
3: I'm sorry.
0: Нашла
1: банкинг.
2: Гей секс.
0: На память.
1: Ас.
2: Dungeon.
0: Полный
2: performance. Old master. So horny.
4: Semen.
0: Выпьем и
3: замолчим.
2: Anal.
0: Полон
2: дик.
0: Шатается язык.
2: Bondage.
0: Заплетаются, вспомним, скажем.
2: Boy, boy.
0: Нужные слова.
2: Fisting is $300.

Agency on. My dick. Забирай, отрывай руками. Ориги, ориги, о. Oh, I'm fucking cutting. Бери, твори. Suck some dick. Пока не забрали. Ориги, ориги, о. Oh, I'm fucking cutting.

0: suck dick.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои
0: gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
0: Boy next door.
1: И первый с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: отношения с таким.
1: Если ты со мной,
2: boy next door,
1: до последнего между нами,
2: come,
1: и любовь откровенная, мы прячемся,
2: website,
1: пустота,

0: кто-то ей пел
1: приказ
0: и на ушко ей шептал.
2: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
3: Seaman.
0: То ли а то ли видение. Смотрел я в звездное долго, и на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли а то ли видение. Она прошла как
3: по зеленым
0: прохладным

0: dick.
1: Ее шарм. А то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению. А я пойду домой и пусть мне приснится.
2: 15 is $300.
1: Она прошла как по зеленым.
2: Back off.
1: Прохладный синий.

как с прохладным семенем после жаркого секса. Я оглянулся посмотреть, нет, для нас, чтобы посмотреть.

0: Banking.
1: Тут крепко держит your arms. А местный Please? Не любит играть и не умеет лепить снежную
2: магию. С
1: пятаками будет шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобы. Синий как медный купорос, куда синий, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями.
2: Бандыч.
1: Парни в темную подворотню, заводя эту
0: руку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодную. И так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречко обнаружи. За ночь заваленная сукрубами.
2: Fucking calm.
1: Я на мое тело сотрудница.
2: Гей-вебсайт.
1: И я кричу, что
2: yes.
1: Холодно пришел.

0: Между неактовых сражений началось день после
1: Коми.
0: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
1: Все
0: владычество.
1: Мастер.
0: Кто владеет.
1: Гей вебсайт.
0: Настоящий. Гроб и пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
0: Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Boy next door.
0: Повстречались. В середине морского ада. Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
2: Boy next door.
0: Boy
2: next door.
0: Defisting. И не
2: coming.
0: А я российский новый.
1: Dungeon master.
0: И не
1: defisting.
0: И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: Dungeon master.

0: Пиццесты
1: и не комы. А я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: пиццесты
1: и не комы. А я российский новый
0: Dungeon Master.

0: и не Кобри, а я российский новый
1: Dungeon Master.
0: И не
1: Дипфестинг,
0: и не Кобри, а я российский новый
1: Dungeon Master.

0: Обнимет, закопает.
1: Bondage, yes.
0: Закинь.
1: Dungeon master.
2: Ask.
0: Поймают все эти наши
2: семена.
1: Swallow my

0: тут и как не мастер. Пойми, все может быть
1: спанки.
0: Тут узнаешь бой других, кто
1: секс,
0: кто спанки, кто на что
1: свалом.
0: Кто на ветер кидает,
1: club.
0: Я наблюдаю, побивает.
1: Come.
0: На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний
1: hey, no.
0: кусок. Кто спасается,
1: bondage.
0: Меня скуки струничком. Кто-то пялится,
1: кинули
0: в гражданочку
1: Fingers.
0: За забор, кому от
1: спанки
0: сносит крышу,
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать,
1: hey, no.
0: сняли с
1: Dick. Hey, no.
0: не дышит, летели
1: так.
0: Будни военные, одни те же
1: Finger.
0: Армейские

0: этой стране. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Стал на

0: Пацаны мечтают.
1: Suck some dick.
2: Fisting
1: ass.
0: Новый панамер. Найти то, что будет с тобой рядом и без
1: семен.
0: Ставить
2: Dungeon Master.
0: Новым
2: Anal.
0: Дома новым
2: Anal.
0: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш
3: Coming.
0: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть
2: Come.

0: чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на
1: Anal.
0: Братик делал все, чтобы становился
1: Artist.
0: Борок и прицелов вплоть до вызова
2: в Website.
0: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
1: My Anal.
0: Чтоб твой
1: Anal.
0: Стал
1: Dungeon Master.
0: Просит,
1: Dungeon.
0: Чтобы ты остался целым. Но каждый успевает на эти свадьбы. Спальный район из папы Шурю.
1: My ass.
0: Если тут выходит, то выходит пара сам. Вариант назад, то смелость.
1: Suck
0: dick. Нас будут, а? Радно посмотри в
1: my ass.
0: Они верят, что на новый план умер. Раскидав долгий мир, тим закат.
2: Fuck!

0: алугасть.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Секс.
0: Весенняя молодость.
1: Fantasies.
0: Дурманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow!
1: Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: That's fucked.
1: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я.
1: 300.
3: Вперед. Почему?
1: Do anal.
3: Так.

0: Семен.
1: О, мастер.
2: Яростный
3: гей секс.
2: Когда нас
3: бой
2: пошлет товарищ.
3: Ну и...
2: И Dungeon Master.
1: Фитинг Пам.
3: Слэйс.
2: Заводов тек и труд колхозных
4: плашен
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Симен
2: орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
2: пойдут
1: о, мастер,
2: яростный
3: гей секс.
2: Когда нас
3: бой
2: пошлет товарищ,
3: ну
2: и Dungeon Master
1: Fitting Pong Slays.
2: Пусть помнит,
0: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
0: Someday
2: следим чужой
3: Slays.

0: нам будет мат повсюду и везде. Тогда
1: stick finger in ass.
0: И стартеры и
1: пальцы. Do this thing fucking deep.
0: Гремят
1: бомб,
0: сверкая блеском.
1: Семен.
0: Пойдут
1: full master.
0: Яростный
1: gay sex.
0: Когда нас
1: boy
0: пошлет товарищ.
1: Ну
0: и dungeon master.
1: This thing fucking slays.
0: Когда нас
1: boy
0: пошлет товарищ.
1: Ну
0: и dungeon master.
1: This thing fucking slays.

Если честно, я так давно хотел стать. И вот, когда у меня появилось я стыкнул от всего своего сердца. Вы только слушайте.

0: без них, а ты из раз в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем кто древнее, чем в чем мастерство. Я пьяный в бензе, затираю первокурсницы про апокалипсис, магический как
1: Монклав,
0: феноменально как гель и фундаментально как стандартная зима седая,
1: как
0: снежную накинула на
1: бомб.
0: Я в окно смотрю и созерцаю.
1: Brothers,
0: ain't no
1: the semen arsonist.

0: Тут крепко держит Рамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную бэкпаками будет жопа. Уехал бой next door туда, где гэмрот жопой. Сильник от медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями. Парни в темную подворотню, заводя эту руку новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружит. За ночь заваленная сукрупами.
1: Fucking calm.
0: Я на ее мое тело сотрудница.
1: Гей-вебсайт.
0: И я кричу.

0: именно.
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Орни, бэн.
1: На перекрестках.
2: Орни, бэн.
1: Нас не догонит.
2: Любит ап.
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ас.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили с ним пришла толпа, додумал глазам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: Я не хочу
1: так
0: одинок, но греет душу.
1: Как
0: ты мой теплый
2: latex glove.
0: Я не хочу
1: fart pants.
2: Finger in the ass for master.
1: Oh
2: yeah.
1: Fart pants.
3: Keep out of here.
2: Fucking slave. Bad.

0: Был ал, как до семеночки. У долго-долго сосавшей хуй девочки. Был ал, как в костре.
1: Boy next door.
0: Стой.

0: Так, не ищите
1: Dungeon Master.
0: Тут никто не
2: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: Ass.
0: Бабыч. По мрамору будет выстрел на пол отскок. И фонтаны шеи ебашит в
3: глаз.
0: Все стали как томатный сок.

мазь, до хуищего, а потом как мешки. Молодой, будут ярко сниться, а я отойду, я разденусь и я в то подводное дно, в котором я и... Да, я бандит, я и бандит, я в 93-м под летний день. Эх, парняги из... любили меня.

Они здесь типа всякие поют это так. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю.

0: slave.
1: Нет, не вся мертвая умирает. Например, вот
2: Копчу.
1: Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в поясе, и я ебать прекрасен, как заря. Boy.

еще. Если не сведут с ума Педахоп и Гэйт, сочинившие кейбл для Пико-Нико-Дога. Если...

0: do anal.
1: Sex. House.
2: У нас во дворе бомжевал один.
3: Someday.
2: От меня как раз так.

0: man.
1: Dobre.
0: Horny.
2: Dick.
3: The spanking.
0: My ass.
1: И вот
0: Gay party.
1: Возвращаюсь я домой, прибегаю, как меня засунет свой, а он ушел, и меня пьет, он спиздит.
0: Gay, $300.
1: А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это
0: finger
1: дорвать. А как же ты мог проебать нашу любовь? Я пью, разбиваю,
0: you know?
1: Кровь.

0: Красивый
1: фулмастер, фулмастер.
0: Красивый, в отличных
2: пятах.
0: Сидят охуенно, шагает на
2: парти.
0: Как будто
1: do anal.
0: Простым я шагаю
1: like
0: на полу. Я медведь Балу. Ты даже мне не
1: друг,
0: а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
1: кок,
0: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
0: Девчонки понимают,
1: fisting.
0: Только раз в году
1: все do anal.
0: Fisting. Если у тебя нет, это видно по еблу.
1: Бой, бой, бой.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто
2: Dungeon Master.
1: Никакой там не
2: Full Master.
1: Я показываю
0: anal. Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто
0: Master.
1: Сел на
0: пик.
1: Как
0: horny. Wild Master.
1: Как одна из
0: гей.
1: Слышу звук из
0: Dungeon House.
1: Только сжала мою
0: anal.
1: Хуже сжатого JPEG'а. Ice, you JPEG'о, ice, you JPEG'о.
0: На gay party.
1: К сожалению, так бы я на нет.
0: Coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
3: Pussy. Gay.

0: Кто мечтает быть Dungeon Master, очень смелый видно тот, потому что только
1: Dungeon Master
0: самолет. Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.

0: танцев.
1: Performance art.
0: Возможно, небольшие
2: осадки.
3: Что это такое?
4: Это что это такое происходит?
5: Бедный, объясните нам.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: разделяющий шесть. Если ты там вырос, я летит. И нынче нету в том стране, чем бой. Вас желавший быть, он отдал бы. Ты целый, и она знала, но сразу же погибала. Все, что бы не дарил, отвергаем. И каждый раз, как не видели, то поверь. Нет печали вдруг полюбившего бога. И он ждал, как скин, начитавший, что однажды в любви побеждает.
1: Spanking.
0: И над сердцем даже семен. Невластно в

0: писатель на ночных. Нет ярости себя и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, кто может. Пытаясь оправдать то ли это ли свой необъятный
1: latex.
0: И чтобы выразить, он не нашел слова. Взглянув на
1: Иран,
0: тут же сошел с ума.

0: там лишивший
1: бой до семен.
0: Жизнью успех. Последний год жизни. И чтобы забыть бы все навсегда, он решил посмотреть свой.
1: Эй, но
0: вы надеюсь, виски с ума ненавистную
1: облачку.
0: Но

0: Или побежит черный большой пугайся. Постучив в дверь,
1: раз,
0: вот так. И тогда тебя откроет дверь, знаешь.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое
1: место
2: и что ты за... Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя...

Спанкинг. Руку в глаза. Сука, она заткнулась навсегда. Сука, крутой в руки. Лейка, тебя. Типа, брудай.